0: Привет, дорогие друзья, это Микс ФМ, утро пятницы, прекрасному дню, прекрасное настроение, настраиваемся на нужный лад, прям с самого утра. Микс ФМ будет в этом помогать, в студии Настя Абрамова, рада составить компанию. В эфире планируется ты, а также Джангл, Real to Real присоединятся чуть позже, а прямо сейчас мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
5: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Дорогие друзья, сегодня пятница, впереди летние выходные, но пока настраиваемся на рабочий лад вместе с Mix FM, так что приемник громче, движемся вперед сразу после рекламы Мадонна, Ники Минаж и Мия Оффенбах, а также Five Seconds of Summer.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, это Микс ФМ. Очень рады, наконец-то, что пятница наступила. Сейчас выясняем, что с погодой в городе, и отправляемся по своим делам под лучшую музыку.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Дума одобрила проект, который исключает выкуп жилья в рамках программы комплексного развития территорий по заниженной цене. Согласно статье 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, компенсация должна быть равноценной и основываться на рыночной стоимости жилья, общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка. Эта методика применяется как при предоставлении альтернативного жилья, так и при денежной компенсации. Судебная практика признает правомерность данного подхода, однако расчеты компенсации привязаны к дате принятия решения о комплексном развитии территории, а не к моменту заключения договора с собственником. В результате стоимость жилья может значительно увеличиться, что создает риски приобретения его по заниженной цене. Для устранения вышеуказанных рисков законопроект предлагает устанавливать дату расчета компенсации на момент заключения договора о передаче права собственности. Работающие граждане России получат право на дополнительный оплачиваемый выходной в случае чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Так, в случае возникновения ЧС работникам полагается дополнительный выходной с сохранением среднего заработка или на отпуск до 5 дней без сохранения зарплаты. Мера будет предоставляться людям, проживающим в зонах ЧС в случае нарушения условий жизни и утраты имущества. Для получения выплаты необходимо подать заявление работодателю не позднее, чем за 5 рабочих дней со дня установления соответствующего факта. Оплачиваемый выходной будет предоставлен в течение 10 дней после подачи заявления. Отпуск без сохранения зарплаты в течение 20 дней. Мера поддержки будет действовать, начиная с 1 сентября этого года, в течение 6 лет. Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в документе, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающимися может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальным нормативными актами организации по следующей шкале – образцовая, допустимая и недопустимая. Положение настоящего абзаца не распространяется на обучающихся первых классов. Уточняется, что в случае нарушения дисциплины педагог сразу указывает на необходимость соблюдения правил, а при повторных нарушениях может привлечь руководителя школы или другое уполномоченное лицо для принятия мер вплоть до временного удаления с занятия. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.

0: День вместе с Mix FM становится ярче и круче. Здесь лучшая музыка и полезная информация. Как раз через пару мгновений расскажем о погоде. И сразу после рекламы DJ Tiesto, группы Termites, а также Майкл Джексон. Не пропустите.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья! Продолжаем пятницу под лучшую музыку Mix FM, Sam Feld, Avril Lavigne, Simple Plan, также Flo Rida уже на очереди. Для начала послушаем небольшую рекламу.
1: Реклама на Mix FM.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем!
3: Аудитория 12+.
4: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отличной пятницы желаю всем слушателям Микс FM, классной музыкой. Поделюсь сразу после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Дума одобрила проект, который исключает выкуп жилья в рамках программы комплексного развития территорий по заниженной цене. Согласно статье 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, компенсация должна быть равноценной и основываться на рыночной стоимости жилья, общего имущества в многоквартирном доме и земельного участка. Эта методика применяется как при предоставлении альтернативного жилья, так и при денежной компенсации. Судебная практика признает правомерность данного подхода, однако расчеты компенсации привязаны к дате принятия решения о комплексном развитии территории, а не к моменту заключения договора с собственником. В результате стоимость жилья может значительно увеличиться, что создает риски приобретения его по заниженной цене. Для устранения вышеуказанных рисков законопроект предлагает устанавливать дату расчета компенсации на момент заключения договора о передаче права собственности. С 1 августа в России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, при перерасчете будут учтены заработанные в прошлом году индивидуальные пенсионные коэффициенты, но не более 3 баллов. Депутат напомнила, что плановая ежегодная индексация пособий для продолжающих трудиться россиян пенсионного возраста коснется только тех, кто отработал весь предыдущий год целиком. Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия у россиян. Профессия сварщика в настоящее время является наиболее высокооплачиваемой среди рабочих специальностей на российском рынке труда. Об этом сообщил профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. По его словам, самые высокие доходы получают специалисты, занятые на крупных промышленных и инфраструктурных объектах, включая нефтегазовую отрасль, строительство магистральных трубопроводов и атомную энергетику. Сафонов отметил, что в начале этого года медианная зарплата по вахтовым вакансиям в промышленности и в частном секторе достигла 267 тысяч рублей в месяц. Такой уровень оплаты связан с дефицитом кадров, высоким спросом на специалистов, а также особенностями занятости. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Микс ФМ. Продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Jonas Brothers, Becky G, а также Sound of Legend на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Наша реклама в продолжении часа. И сразу после ловить классные треки Виа Халат, Сабрина Карпентер, а также Реган Боунман уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: It was almost love. It was almost.
1: Микс на заказ. Звоните 67 102.7. 102.7.

0: Продолжаем отличную пятницу под лучшую музыку Mix FM. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Россияне смогут вносить наличные на счет через любой банкомат с 1 октября. С 1 октября россияне смогут вносить наличные на свои счета в других банках через систему быстрых платежей. Это следует из проекта «Указания Банка России». Для этого достаточно найти банкомат любой кредитной организации, которая является участником СБП. Сумма внесения при этом будет ограничиваться. Лимит составит 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в день и 200 тысяч рублей в месяц. Новый механизм сделает внесение наличных удобнее и снизит зависимость клиентов от банковской сети своего банка. Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды обсуждают возможное объединение. ВТБ Пенсионный фонд Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления обсуждают варианты объединения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В случае, если сделка состоится, активы объединенного НПФ смогут составить 3 триллиона рублей. При том, что совокупные активы всех 32 российских НПФ сейчас составляют 7 триллионов рублей. По данным Центробанка Российской Федерации, за прошлый год ВТБ Пенсионный фонд занимал первое место по объему активов среди НПФ. Газфонд – третье, Благосостояние – шестое. При этом один из собеседников РБК отмечает, что обсуждения по поводу модели объединения продолжаются, а окончательное решение еще не принято. Источники отмечают, что в любом случае интеграция займет значительный срок. Один из них сообщает, что объединение займет более полутора лет. Другой считает, что только подготовка к сделке будет продолжаться около 9 месяцев. Российская молодежь переориентировалась с офиса на рабочие специальности. За последние 3 года российские юноши и девушки стали заметно чаще отдавать предпочтение рабочим профессиям, а не офисным специальностям. К такому выводу пришли аналитики сервиса ХХРУ, изучив динамику резюме соискателей в возрасте от 14 до 30 лет. Динамика резюме подростков, соискателей в возрасте от 14 до 18, подтверждает рост интереса к рабочим специальностям. С 23 по 26 год число анкет разнорабочих в этой возрастной группе выросло в 11 раз. Схожие изменения в поиске работы наблюдаются и у более взрослых россиян – от 19 до 30 лет. В этой возрастной категории объем резюме желающих трудиться на рабочей специальности за 3 года увеличилось в 4 раза. Это все новости.

0: друзья, это Микс ФМ, здесь лучшая музыка, делайте громче, скоро продолжаем ее слушать. Через мгновение реклама и прогноз погоды, и сразу после группы Рембрандтс, Ленка, а также Деми Ловато.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45, код города 42 12.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем пятницу на музыкальной волне Mix FM. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Американос, также DJ Fresh, Элли Голдинг и Джексон Ван присоединятся.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира на всех языках. Только на Mix FM.
3: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
8: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжается пятница, приближает нас к новым летним выходным, и это замечательно. Давайте подкреплять настроение лучшей музыкой, она продолжается после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до плюс 9 градусов. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Вывозить мусор с контейнерных площадок по графику начнут в Хабаровске, но пока только в индустриальном районе и в тестовом режиме. Если новая система даст положительные результаты, ее распространят на весь Хабаровск. Сейчас сформирован график с трехчасовым интервалом. Это значит, что для каждой контейнерной площадки отведено свое время, в которое должен приезжать мусоровоз. Предполагается, что за счет того, что жители будут знать время вывоза, также удастся решить проблему с припаркованными возле площадок ТКО автомобилями, которые нередко препятствуют работе мусоровоза. Региональный оператор направил в Комитет по управлению индустриальным районом информацию с адресами и графиком. Следующим этапом станет установка информационных табличек с указанием времени вывоза ТКО и контактами обслуживающей организации на каждой площадке. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Болонь Амурского района переедет в новые помещения. В здании продолжаются ремонтные работы. Процент готовности на сегодня составляет около 60%. Было принято решение отдать часть существующего здания, в котором когда-то располагался дом отдыха локомотивных бригад, под медицинское учреждение. На протяжении нескольких лет двухэтажное кирпичное здание стояло брошенным. Сейчас там полным ходом ведутся ремонтные работы. Уже заменены инженерные сети и система вентиляции. Выполнен монтаж пожарной сигнализации. Подрядчикам предстоит заменить окна и двери, а также выполнить косметический ремонт. Молодежи Хабаровского края предлагают разработать собственные стратегии развития муниципалитетов. Жители региона приглашают принять участие в 7-м всероссийском конкурсе «Молодые стратегии России». Присоединиться могут студенты вузов, колледжей, школьники, молодые ученые, специалисты, представители ученых кругов. Им предлагается разработать планы и молодежные стратегии по развитию муниципальных образований. При этом такие решения должны учитывать мнение граждан и включать их непосредственное участие. Конкурс проходит в 2 этапа: по 20 сентября заочно, с 28 по 30 октября очный в Санкт-Петербурге. Чтобы участвовать, необходимо заполнить анкету и прикрепить ссылку на работу, презентацию, видео или текст на официальном сайте до 20 сентября этого года включительно.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет, дорогие друзья, это Микс FM, с вами Настя Абрамова, и у меня есть лучшая музыка, она звучит в эфире, так что будьте рядышком и не пропустите. Ариана Гранде, Эд Ширан, Years and Years уже на очереди, а прямо сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: активный день на Mix FM продолжается. Сейчас небольшая реклама, и сразу после лучшая музыка в вашем приемнике. Pink, Bob Sinclair, Кайза, а также Карин уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Немного погодя продолжим музыкальный эфир, а сейчас прервемся на рекламу и прогноз погоды на завтра. Делайте громче, оставайтесь вместе с нами. Всем удачи!
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Гражданский переулок отремонтируют в Хабаровске. Сейчас ведутся активные работы по реконструкции участка улицы Запарина от конечного переулка до улицы Ленина. Там приводят в порядок дорогу и тротуар вдоль детского дома номер 1. На противоположной стороне у женской консультации номер 1 работы почти завершены. Ремонт улицы Запарина идет на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Одновременно власти решили привести в нормативное состояние расположенный поблизости гражданский переулок. Ранее об этом неоднократно просили сами автомобилисты. Ремонт переулка должен начаться до 1 июля этого года. В Хабаровском крае приступили к реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Он является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Всего в этом году безопасность дорожного движения повысит 31 муниципальное образование. Первые объекты уже готовы. В этом году выделена рекордная сумма субсидий в 400 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На эти средства муниципалитеты обустроят 22,5 тысячи квадратных метров тротуара, 54 пешеходных перехода, установят свыше 1000 дорожных знаков и 12 автобусных остановок. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение травматизма на дорогах и повышение комфорта граждан. В состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни» входят 3 региональных проекта – региональная и местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. Благодаря последней программе, а также по просьбе работников Хабаровского судостроительного завода и соответствующего поручения губернатора Дмитрия Демешина, часть субсидий направили в краевую столицу, а именно на обустройство тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова Павла Морозова. Заявки на участие в Хабаровском фестивале «Рок над Амуром» ждут до 19 июня. Претенденты могут заполнить специальную онлайн-форму на сайте мероприятия. В Министерстве культуры Хабаровского края отметили, что в состав жюри входят артисты и музыканты со всего Дальнего Востока. Они отберут 3 лучшие команды, которые, в свою очередь, поборются за главный приз – запись мини-альбома. Мероприятие пройдет на открытой площадке вблизи арены «Ерофей» 22 августа.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет, друзья, это Микс FM. Прибавляйте громкость и оставайтесь вместе с нами. Сразу после небольшой рекламы к нам присоединятся Хилари Дафф, Като, а также Филипп Филлипс.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: and get the party lit. Все ближе и ближе к нам вечер, а там и выходные не за горами, но пока работаем, улыбаемся вместе с Mix FM. Небольшая реклама далее, и сразу после Кайза, группа Токи Хотла, а также Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей в совместной работе.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился к Mix FM. Обдумываем планы на вечер и слушаем только лучшую музыку сразу после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Хабаровчан просят активнее принимать участие в голосовании за общественные территории. Те территории, которые будут выбраны в этом году, будут благоустроены в следующем. Голосование завершится 12 июня на единой федеральной платформе за город среда.госуслуги.ру. В нем могут принять участие граждане России, достигшие возраста 14 лет. Голосование проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. На севере Хабаровского края высадят 700 тысяч лиственниц. В рамках национального проекта «Экологическое направление» специалисты Межрайонного северного лесного хозяйства ведут масштабные работы по лесовосстановлению в районе имени Полины Осипенко. В трех теплицах предприятия, расположенных в райцентре, выращивают около 750 тысяч сеянцев лиственницы. В двух теплицах размещены 500 тысяч сеянцев, готовых к высадке. Еще 250 тысяч саженцев находятся на доращивании. Особое внимание уделяется закалке посадочного материала. Сейчас лиственницы высажены на 28 гектарах вдоль трассы из райцентра в сторону села Бриакан. Работы идут на участках, которые пострадали от пожаров и стихийных бедствий, а также взамен погибших в прошлом году деревьев. Всего специалистам предстоит закрыть сеянцами 70 гектаров лесного хозяйства. Завершился первый модуль пятого потока образовательной программы «Муравьев-Амурский-2030». Всего на этот поток зачислены 63 человека, в том числе трое из Хабаровского края. Этот сезон программы стал крупнейшим по числу кандидатов. Конкурс достиг показателя в 160 человек на место из всех регионов России. Общее число заявок на пятый поток достигло 10 тысяч, что на 50% выше показателя прошлого года. Это рекорд за 4 года реализации программы. Программу реализует Минвосток России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Ведомство рассчитывает, что выпускники программы станут основой для управленческой команды будущего на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Немного приостановимся для того, чтобы послушать рекламу. И сразу после лучшая музыка в вашем приемнике. Доджи Кэт, Крейг Дэвид, а также Фаузия на очереди. А прямо сейчас мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Аназабикс. Другая музыка на Микс-ФМ. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Микс-ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
6: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
7: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
8: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: сейчас в эфире Микс FM небольшая реклама, и спешим возвратиться к музыке группы Imagine Dragons, а также Марк Ронсон, Бруно Марс и Ваня Дмитриенко уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем движение вперед под лучшую музыку Микс ФМ, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
4: Аудитория 12+.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Выплатами в честь Дня России начали обманывать россиян мошенники. Сообщения о выплатах в честь праздника могут поступить в мессенджерах или по электронной почте. В тексте письма содержится ссылка, при переходе по которой жертва оказывается на фишинговом сайте, который имитирует интерфейс госуслуг. Также возможен вариант сайта несуществующего единого центра выплат. Россиянам порекомендовали не доверять сообщениям о неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок. Напомню, что в связи с празднованием Дня России жители Хабаровского края, как и других регионов страны, будут отдыхать дополнительный день. Выходным станет период с 12 по 14 июня. Фонд кино продлил прием заявок на поддержку съемок фильмов о Дальнем Востоке. Заявки можно подать до 17 июня этого года. В фильме важно уделить внимание культурным особенностям Хабаровского края. Не менее 30% бюджета картины направить на работу с компаниями Дальнего Востока. Общий бюджет конкурса 200 миллионов рублей. Проект реализуется совместно с Министерством культуры России, Минвосток развития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. На участие в первом дальневосточном грантовом конкурсе фонда кино подали 29 заявок. Финансовую поддержку получили 3 фильма, в том числе проект «Все реки попадают в моря». В Комсомольске-на-Амуре определен дом для нанесения мурала в рамках патриотического проекта «Муралы Победы». Инициатором расширения проекта выступил депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов. Парламентарий встретился с жильцами дома по проспекту Первостроителей 20, чтобы обсудить кандидатуру героев, чьи изображения появятся на фасаде. По итогам обсуждения первым в Комсомольске на стене дома появится портрет легендарного летчика, героя Советского Союза Алексея Моресьева. В качестве кандидатур также назывались Иван Сидоренко и участник специальной военной операции Евгений Ян, чье имя уже присвоено строительному колледжу. Помощь в реализации проекта оказывает администрация Комсомольска-на-Амуре. Дом по проспекту Первостроителей 20 был выбран в том числе из-за хорошей обзорности фасада.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет-привет, друзья, это Микс ФМ. Только что закончился еще один музыкальный блок. Сейчас перерыв для рекламы и прогноза погоды. И сразу после возвращаемся к музыке. Lil Wayne, Maroon 5, Years and Years, а также Kylie Minogue уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет, дорогие друзья, с вами Настя Абрамова. Это Микс ФМ и музыка, которую хочется слушать громко. Сегодня пятница, трудовая неделя подходит к концу. Отмечаем этот факт классными треками. Гиазали, Дженнифер Хадсон, Рэй и Шаломар уже на очереди.
1: Реклама на Микс ФМ. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный. Быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем на ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Вывозить мусор с контейнерных площадок по графику начнут в Хабаровске, но пока только в индустриальном районе и в тестовом режиме. Если новая система даст положительные результаты, ее распространят на весь Хабаровск. Сейчас сформирован график с трехчасовым интервалом. Это значит, что для каждой контейнерной площадки отведено свое время, в которое должен приезжать мусоровоз. Предполагается, что за счет того, что жители будут знать время вывоза, также удастся решить проблему с припаркованными возле площадок ТКО автомобилями, которые нередко препятствуют работе мусоровоза. Региональный оператор направил в Комитет по управлению индустриальным районом информацию с адресами и графиком. Следующим этапом станет установка информационных табличек с указанием времени вывоза ТКО и контактами обслуживающей организации на каждой площадке. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Болонь Амурского района переедет в новые помещения. В здании продолжаются ремонтные работы. Процент готовности на сегодня составляет около 60%. Было принято решение отдать часть существующего здания, в котором когда-то располагался дом отдыха локомотивных бригад, под медицинское учреждение. На протяжении нескольких лет двухэтажное кирпичное здание стояло брошенным. Сейчас там полным ходом ведутся ремонтные работы. Уже заменены инженерные сети и система вентиляции. Монтаж пожарной сигнализации. Подрядчикам предстоит заменить окна и двери, а также выполнить косметический ремонт. Молодежи Хабаровского края предлагают разработать собственные стратегии развития муниципалитетов. Жители региона приглашают принять участие в 7-м всероссийском конкурсе «Молодые стратегии России». Присоединиться могут студенты вузов, колледжей, школьники, молодые ученые, специалисты, представители ученых кругов. Им предлагается разработать планы и молодежные стратегии по развитию муниципальных образований. При этом такие решения должны учитывать мнение граждан и включать их непосредственное участие. Конкурс проходит в 2 этапа: по 20 сентября заочный, с 28 по 30 октября очный в Санкт-Петербурге. Чтобы участвовать, необходимо заполнить анкету и прикрепить ссылку на работу, презентацию, видео или текст на официальном сайте до 20 сентября этого года включительно.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет, дорогие друзья! Садитесь поудобнее, вооружайтесь телефонами и включайте внимательность. Прямо сейчас разыграем билет в кино. Вашему вниманию анимационное приключение «Зверолюция». После того, как Зоуи и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зоуи – острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить симпатичную, но совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир. Пригласительный на двоих в кинотеатр «Синема 9» отправится первому слушателю, который напишет сообщение «Хочу в кино» к нам в мессенджер Макс 924-924-102.7. Жду ваших откликов.
1: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102 и 7. 67 102 и 7. Let's go.

0: Напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем пригласительные билеты в кино на анимационное приключение «Зверолюция». Показ состоится в кинотеатре «Синема 9» 6 июня в 13:00. Если вы хотите понаблюдать за историей Зои и ее питомцев, а заодно вместе спасти мир, то пишите прямо сейчас сообщение «Хочу в кино» к нам в мессенджер Макс, и я отправлю вам электронный пригласительный на двоих. 924-924-102.7.
1: Реклама на Mix FM.
2: Mix Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Спасибо всем за розыгрыш. Победителя определили. Напоминаю, что билеты электронные. Отправлю их вам сейчас в ответном сообщении. Приятного просмотра.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Гражданский переулок отремонтируют в Хабаровске. Сейчас ведутся активные работы по реконструкции участка улицы Запарина от конечного переулка до улицы Ленина. Там приводят в порядок дорогу и тротуар вдоль детского дома номер один. На противоположной стороне у женской консультации номер один работы почти завершены. Ремонт улицы Запарина идет на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Одновременно власти решили привести в нормативное состояние расположенный поблизости гражданский переулок. Ранее об этом неоднократно просили сами автомобилисты. Ремонт переулка должен начаться до 1 июля этого года. В Хабаровском крае приступили к реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Он является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Всего в этом году безопасность дорожного движения повысят 31 муниципальное образование. Первые объекты уже готовы. В этом году выделена рекордная сумма субсидий в 400 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. На эти средства муниципалитеты обустроят 22,5 тысячи квадратных метров тротуара, 54 пешеходных перехода, установят свыше 1000 дорожных знаков и 12 автобусных остановок. Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение травматизма на дорогах и повышение комфорта граждан. В состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни» входят три региональных проекта – региональная и местная дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства и безопасность дорожного движения. Благодаря последней программе, а также по просьбе работников Хабаровского судостроительного завода и соответствующего поручения губернатора Дмитрия Демешина, часть субсидий направили в краевую столицу, а именно на обустройство тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова Павла Морозова. Заявки на участие в Хабаровском фестивале «Рок над Амуром» ждут до 19 июня. Претенденты могут заполнить специальную онлайн-форму на сайте мероприятия. В Министерстве культуры Хабаровского края отметили, что в состав жюри входят артисты и музыканты со всего Дальнего Востока. Они отберут три лучшие команды, которые, в свою очередь, поборются за главный приз – запись мини-альбома. Мероприятие пройдет на открытой площадке вблизи арены «Ерофей» 22 августа.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 95 копеек, 100 японских йен 46 рублей 46 копеек. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Приветствую всех присоединившихся. Добро пожаловать на Микс ФМ. Лучшая музыка. Делайте громче, оставайтесь на связи. Пусть в эту пятницу ваше настроение будет на высоте. Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Five Seconds of Summer, а также King Princess уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс ФМ.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Сразу после рекламы Селена Гомес, Дженни, Дуа Липа. Все только самое лучшее для вас, дорогие друзья.
1: Реклама на Mix FM.
2: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь вместе с Mix FM. Пусть ваша пятница проходит громко и музыкально, и ваше настроение будет на высоте. Продолжаем слушать классные треки после рекламы и прогноза погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Anazovix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM. Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
1: Аудитория 12+.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Час ночи в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше. I know why you walked into me.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания.

0: телефон 45 66 75.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
2: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 вечера на Микс ФМ.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта. 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
5: Аудитория 12+.
2: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%.

0: Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
1: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: Хабаровск, встречай! Фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад. Вход свободный. Быть всем.
3: Аудитория 12+.
4: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Как отдохнуть? В наш век соцсетей. С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Брать Вову и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Хабаровск встречает фестиваль цифрового спорта 6 и 7 июня. Два дня абсолютного безумия, дикого хайпа и максимального драйва. CS2, Mobile Legends, PUBG Mobile, танки, гонки дронов, жесткие замесы, от которых плавится железо. Собирай свой сквад, вход свободный, быть всем.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
3: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ.
8: Телефон рекламной службы. 45 88 45.